ноги не слушаются, язык тоже. Выйти на улицу мне не поможет ночью выпавший снег. Все запорошено. Просто сложно искать под снегом приветы из прошлого, архивы, коробки. В них много хорошего, но если быть честным и прямолинейным, то надо признать, что это просто мотки магнитной веревки. Пожухли, поплыли, все осыпается. Есть ощущение схожести с елкой соседа. Ты не видел ее, только слышал, догадывался и представлял, как сосед ее заносил. И теперь лишь только иголки. Когда праздник закончился, пора подметать в коридоре. Горе тому, кто обиделся.